bon et chaud.

0: LV Sportland. Esi pirmais.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas.

0: Лэ Спортланд. Эси пирмайс.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвийской кредитной поддержки программа ЛКПП ЛВ.
2: Сегодня в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-22. В Риге сегодня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной и палейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
3: Просыпаемся, Латвия. Пятница врывается в жизнь, а мы уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Елена Рассохина и Александр Шунин готовы веселить вас с 6 до 10. Поехали! Поехали!

0: Утренний экспресс. Елена Рассохина, Александр Шунин. С 6 до 10.
1: Пятница, друзья. Сегодня пятница, а это единственный день недели, когда даже зависший офисный компьютер кажется не поломкой, а тонким намеком судьбы. В воздухе отчетливо пахнет вечерней свободой, а все дедлайны вдруг обретают удивительное свойство ждать до понедельника. Главное – дотянуть до вечера с нетронутой нервной системой и не растратить весь праздничный задор еще в обеденный перерыв. Ну а мы все утро с Еленой Рассохиной будем с вами.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-22. В Риге сегодня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.

0: Овны. Сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
1: Тельцы. Сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
0: Близнецы. Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить. Что вы сегодня и сделаете. Удачи!
1: Раки. Нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет также пахать на вас.
0: Львы, сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры. Это принесет пользу в будущем.
1: Девы, сегодня вы будете несколько легковерны. Впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
0: Весы. Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
1: Скорпионы. Умеренность. Вот то качество, которое принесет вам сегодня наибольшую пользу. Маленький, но элегантный жест позволит вам заслужить репутацию, достойную Мэри Поппинс. Если кто не знает, это полное совершенство.
0: Стрельцы. Обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Жестами же солгать труднее.
1: Козероги. Сегодня вы не будете особенно ранимы, а поэтому сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
0: Водолеи. Сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать, проявить следует.
1: Рыбы. Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном, ничего не делании.

0: Утро. Такая странная новость, не могу не поделиться ею. Я нашел способ, он, правда, не всем подойдет, но, тем не менее, схема рабочая, я это готов доказать. Как сидеть дома, ни черта практически не делать примерно 5 лет и при этом исправно получать половину зарплаты.
1: Звучит неплохо.
0: Интересно?
1: Да.
0: Интересно. Пункт первый. Для этого тебе нужно жить в Польше. Угу. Пункт второй. Нужно стать прокурором.
1: Так,
0: и, наконец, третье, бегать голым за пивом и отправлять коллегам дикпики. Да, есть такой польский прокурор Мацей В. Почему-то фамилию сократили, хотя и так понятно. Он прославился на всю страну серией перформансов, назовем это так. Мужчина в костюме Адама дефилировал по спальному району за пивом, устраивал нудистские заплывы в бассейне и рассылал судьям свои пикантные фотографии с подписью «Извини, что голый».
1: Нет слов.
0: Причем, разумеется, женщинам-судьям он это слал, негодяй такой. А судебные разбирательства по 7 эпизодам, которые произошли еще в 2017 году, тянутся годами. Дело пытались закрыть из-за якобы его невменяемости. А до этого Мацея пытались повысить, но было принято Соломоново решение. Пока наказать его не представляется возможным в силу юридических заморочек, его отправили сидеть дома. Сиди, получай половину зарплаты, Бога ради, только ничего не трогай. И ничего не делай, и никому ничего не шли. Вот такая история.
1: У меня нет слов. Давай.
0: Так не надо слов. Послушаем музыку.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: FM. На календаре 28 августа давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1813 год. «Гордость и предубеждение видит свет». Роман Джейн Остин наконец-то напечатали в Англии. Издатели мурыжили рукопись 21-летней писательницы больше 15 лет, сомневаясь в успехе, а в итоге получили абсолютную мировую классику.
3: 1958 год. Рождение главного конструктора планеты. Датская компания Lego запатентовала тот самый знаменитый кубик с шипами. С тех пор миллионы родителей по всему миру не только строят замки, но и регулярно испытывают боль, наступая на них ночью босыми ногами.
2: 1964. Великое знакомство. The Beatles впервые встретились с Бобом Диланом в нью-йоркском отеле «Делмоника». Музыканты так душевно посидели, что это навсегда изменило звучание и тексты обеих рок-легенд.
3: 1966. «Прощай, пещера». В Ливерпуле закрылся легендарный клуб «Каверн», то есть именно «Пещера», где когда-то и начиналась оглушительная взлетная полоса ливерпульской четверки.
2: 1973 и 93 годы. «Золото и вершины чартов». Культовый гимн «Smoke on the Waters» группы Deep Purple официально стал золотым США. А ровно 20 лет спустя Билли Джоэл с альбомом «River of Dreams» уселся на первую строчку американского хит-парада.
3: 1974. Рига в цвете. Состоялась первая экспериментальная цветная трансляция Рижской телестудии. Настоящий прорыв для местного телевидения.
2: 2009 год. Братья не поделили гитару. Прямо за кулисами фестиваля в Париже братья Галлахеры устроили очередной скандал, в результате которого легендарная группа «Оазис» официально прекратила свое существование.
3: Наконец, 2022. Аномальный август в Латвии. В этот день термометры по всей стране сошли с ума и показали от 27 до 32 градусов. Это был официально самый жаркий 28 день августа за всю историю метеонаблюдений в Латвии. Так что завариваем прохладно. Чай и наслаждаемся музыкой.
2: Впереди Ace of Base, Wheel of Fortune.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Акціонерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. В Левой Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-22. В Риге сегодня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитней и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
9: Доброе утро! На связи Елена Рассохина и Александр Шонин. И мы уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе!
10: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро, 7.09 на часах, сегодня 28 августа, давайте по традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления.
2: Давайте,
1: сегодня,
2: поздравим.
1: В пятницу, 28 августа, Варда Дену в Латвии отмечают Аугуста и Густе. Аугуста – это женская форма имени Август, оно происходит от латинского слова «аугустус», то есть «величественное» или «почитаемое», и это имя носили представители знатных семей еще во времена Римской империи. Считается, что Аугусты отличаются спокойствием, достоинством и умением принимать взвешенные решения. А Густе – латышская краткая форма имени Августа. Несмотря на простое звучание, происхождение у него такое же от латинского «augustus», то есть величественное или достойное уважение. В Латвии имя встречается редко, поэтому его обладательницы обычно сразу запоминаются окружающим.
2: По православному календарю именины у Марии, Александра и Максима. Мария – одно из самых распространенных женских имен в мире. Точного значения нет, но чаще всего его переводят как «желанная», «любимая» или «госпожа». Мариям обычно приписывают доброту, внутреннюю силу и умение поддерживать близких.
1: Александр
2: – имя, конечно же, греческого происхождения. Его носили полководцы, императоры, многие известные исторические личности, а Максим…
1: И некоторые радиоведущие.
2: Да, встречаются. Максим, в свою очередь, в Древнем Риме это было почетное прозвище «величайший», а сегодня Максимов часто описывают как людей энергичных, любознательных и умеющих добиваться поставленных целей. Поздравляем всех и каждого.
1: Пусть этот день принесет приятные новости и теплые встречи. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди, после небольшой паузы, Иванушки Интернешнл с песней «Кукла».
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 7:11.
0: Это FM. «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: 7.18. Доброе утро. Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте посмотрим, что же отмечается 28 августа в мире.
1: Нет.
0: Почему?
1: А где обычная формулировка? Что такого эдакого?
0: Что такого эдакого? Обычно, точнее, необычно, а сегодня отмечают в мире. Так вот, сегодня отмечают день второй половинки. Праздник посвящен не только романтическим отношениям, но и людям, которые делают нашу жизнь теплее. Супругам, любимым, партнерам. Такой хороший повод лишний раз сказать близкому человеку что-то приятное.
1: Или съесть вторую половинку яблока. Вторую половинку апельсина.
0: Или поделиться ей.
1: Или поделиться со второй половинкой, да. Есть день военного медика, посвящен врачам, фельдшерам и сестрам, которые работают там, где особенно нужны хладнокровие, знания и скорость принятия решений, за что им огромнейшее спасибо, как и всем медикам, не только военным.
0: Еще сегодня день столяра и плотника. Поздравляю тех, кто умеет превращать вот эту обычную древесину в мебель, дома, лестницы и другие вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
1: Обожаю людей, которые придумывают такие названия для праздников. Гоняйте мышкой вокруг значков и понимай, как хочешь. Одно из прочтений – это процесс. Он был придуман еще во времена первых домашних компьютеров, которые занимали половину спальни. Идея простая. Иногда вместо того, чтобы бесконечно работать, можно на минуту отвлечься и сделать что-нибудь совершенно бессмысленное. Поводить курсором по экрану. Вот такой небольшой символ цифровой передышки. Хотя на самом деле цифровая передышка — отложить гаджет и посмотреть в небо.
0: Или в окно. Ну, хотя небо в окне и есть. Еще сегодня Международный день публичного чтения комиксов. Любителям графических историй предлагают не прятать любимый комикс дома, а почитать его где-нибудь в парке, кафе или транспорте. Организаторы считают, что так можно напомнить, что комиксы — это так-то тоже литература, просто рассказанная с помощью рисунков. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Джелата аль Чоколата.
2: Утренний экспресс. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
4: Заходи и узнай больше.
3: Внимание! Займ стоит денег.
5: Реклама. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
6: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
8: Это вообще нужно измерять?
7: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
9: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
10: Школа зовет?
11: РД Электроникс отвечает супер ценами.
10: 17 августа по 13 сентября.
11: Большая школьная распродажа.
10: Смартфон Samsung Galaxy A16.
11: Всего 99 евро.
10: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
11: Все для школы по супер ценам.
10: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
11: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
12: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
13: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOVAP. Ieskaties FLOVAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
14: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New

0: Доброе утро. МИД продолжает получать информацию о латвийцах, находящихся в Непале. Клиенты ДБДД могут узнать, какие их данные были похищены. После оплаты ОЦТА нельзя начинать поездку до вступления полиса в силу. Ликвидация последствий бури в Риге продлится еще несколько недель. 1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным. В Марупском крае в первые классы пойдут более 600 детей. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-22.
2: В столице Латвии облачность увеличится. Без осадков. Днем плюс 24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima! Yeah!

0: Овны, сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
1: Тельцы, сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
0: Близнецы, сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить. Что вы сегодня и сделаете? Удачи!
1: Раки, нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет также пахать на вас.
0: Львы, сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры. Это принесет пользу в будущем.
1: Девы, сегодня вы будете несколько легковерны. Впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
0: Весы, страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
1: Скорпионы, умеренность. Вот то качество, которое принесет вам сегодня наибольшую пользу. Маленький, но элегантный жест позволит вам заслужить репутацию, достойную Мэри Поппинс. Если кто не знает, это полное совершенство.
0: Стрельцы, обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Жестами же солгать труднее.
1: Козероги, сегодня вы не будете особенно ранимы, а поэтому сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
0: Водолеи, сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать, проявить следует.
1: Рыбы, сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничего не делании.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
2: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Siltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV – эксперты своего дела.

Доброе утро. 7:58 на часах. Сегодня 28 августа. А если вы в ближайшие пару дней почувствуете усталость или увидите новости о магнитной буре, это ведь не случайность, потому что за последние сутки на Солнце произошло сразу 4 вспышки среднего класса. Специалисты успокаивают. Сами по себе они не опасны, потому что не сопровождались мощными выбросами вещества в сторону Земли. Но уже завтра и сегодня наша планета окажется под воздействием потока быстрого солнечного.

0: Ветра. Ожидается слабая магнитная буря уровня Г1. Это самый низкий уровень по международной шкале, но и большинство людей ее даже не заметят. Но те, кто чувствителен к изменениям погоды, могут почувствовать небольшое недомогание. Так что высыпайтесь, не забывайте пить воду и начинайте день с хорошей музыки на Ретро FM. Утренний экспресс на Ретро
1: FM. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
6: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
5: Ko tad jaunu mācīsies?
6: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
7: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
8: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Back to City! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
11: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
14: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus uz bezmaksas. Tele 2.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
16: акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
18: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. МИД продолжает получать информацию о латвийцах, которые могли пострадать в результате наводнения в Непале. На данный момент родственники сообщили консульскому департаменту о 25 гражданах Латвии, которые могут находиться в Непале. Общее число латвийцев, предположительно находящихся в стране, выросло примерно до 40 человек. Эти данные пока предварительные. Клиенты ДБДД, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут узнать, какая именно информация оказалась в распоряжении злоумышленников. Для этого необходимо авторизоваться в своем профиле на портале ECSDD.LV. Латвийское бюро страховщиков транспортных средств все чаще получает жалобы водителей на штрафы, назначенные после оплаты полиса ОЦТА. Водители предупреждают, перед началом поездки необходимо дождаться подтверждения страховщика и проверить время, с которого полис вступает в силу. Коммунальные службы и предприятия Рижского самоуправления продолжают устранять последствия бури. Работы продлятся еще несколько недель. В городе необходимо убрать тысячи поваленных и поврежденных деревьев, а также сломанные ветки. Во вторник, 1 сентября, пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями «Ригас Сатексме». Покупать или регистрировать билет в этот день не потребуется. В новом учебном году в первые классы школ Марупского края пойдут более 600 детей. Самоуправление ожидает дальнейший рост населения и числа школьников. Этой осенью в крае откроется новый детский сад. Однако одновременно муниципалитету необходимо решить проблему нехватки педагогов и других специалистов.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полидзības программа.
18: Сегодня в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
15: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полидзības программа.
19: На часах начало 9, и значит самый разгар утреннего квеста «Доберись до работы». Мы же с вами на одной волне. Елена Росохина и Александр Шунин в эфире. Добавляем громкости радиоприемникам.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Ну, во-первых, на часах 8 часов 13 минут. Во-вторых, стоит напомнить о том, что у нас есть социальные сети. Facebook, Instagram, даже TikTok мы оживили, где выкладываем различные смешные, забавные видео о том, что происходит и в эфире, и за эфиром, с другой стороны, микрофонов, которые вы, наши уважаемые слушатели, не видите, но можете как бы подсмотреть
2: через сайт. Как мы дурачимся там.
1: Да, как мы дурачимся. А дурачимся мы не меньше, чем в эфире. И только что буквально прозвучало в моем исполнении фраза «я в чуриках». Я впервые в жизни задумался о том, что вообще означают чурики.
2: Потому что я думала, ты имеешь в виду «я в домике».
1: Ну да, ну примерно это и есть. Короче, мы с Леной решили погуглить, что же означает вот это вот детское выражение «в чуриках». Ну понятно, что это временная защита от правил игры, когда человека нельзя салить, пятнать или трогать. То есть игрок находится в безопасном месте. Вот это вот все. Но связано это, оказывается, с древним корнем «чур». Граница или оберег, и раньше чур использовали как защитное заклинание от нечистой силы.
2: Ну это вот чур и... меня, чур меня.
1: Да, и давай и белым мелком обводить такой круг, как ви, такой поднимите мне веки.
2: А его нужно мелком делать или солью? Не то, чтобы я собиралась как ви что-то делать, я просто на всякий случай уточнить.
1: Особенно если смешать соль с толченым мелом, такая двойная защита, как в рекламе там зубной пасты или чего было. Помнишь, в зубной пасты, господи, яйца эти натирали, а потом били, а яйца такие, а мы в чуриках, мы в домике. В общем, вот так вот, это священная граница и оберег от нечистой силы. При встрече с начальством тоже такой, я в чурике, в чуриках, точнее, они же во множественном числе, как ножницы. Или там, например, как штаны. Господи, что я несу? Давайте послушаем какую-то музыку.
2: Например, Ирен Кара, Flashdance, What a Feeling. Как тебе?
1: Отлично.
3: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
4: 8 часов 16 минут.
3: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Женская сборная Латвии по волейболу была очень близка к первой победе на чемпионате Европы. В Стамбуле наши волейболистки выиграли у Словении первые две партии 25-23 и 25-19, но соперницы сумели переломить ход встречи. Все решилось только в пятом сете, где словенки оказались сильнее 15-12. Матч продолжался почти 3 часа и завершился со счетом 3-2 в пользу Словении. После этого поражения Латвия лишилась шанса выйти в плей-офф, но впереди еще заключительная игра группового этапа против сборной Венгрии.
2: В «Формуле-1» победу на Гран-при Нидерландов одержал британец Ландо Норрис. Главным событием гонки стала авария домашнего любимца публики Макса Ферстаппена. Четырехкратный чемпион мира разбил машину уже на первом круге и сошел с дистанции. Из-за обломков гонку даже пришлось остановить почти на полчаса. После рестарта Норрис сумел вернуть себе лидерство и одержал вторую победу подряд. Кстати, этот этап стал последним для трассы в Зандворте. В ближайшие годы она покидает календарь «Формулы-1».
1: И еще одна неожиданность из мира тенниса. На US Open звездный дуэт Новака Джоковича и Арины Сабаленко, получивший первый номер посева в миксте, сенсационно вылетел уже в первом матче. Они уверенно взяли первый сет, но затем уступили лучшим парным специалистам – чешке Катержине Синяковой и британцу Генри Паттену. Новый формат турнира, где партии короче обычных, сделал матч особенно непредсказуемым. Зато сам US Open уже установил исторический рекорд. Призовой фонд турнира в этом году составит 108 миллионов долларов. Это самая большая сумма за всю историю тенниса. Победители одиночных соревнований получат по 5,5 миллионов долларов. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
2: Reklama. Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
10: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
11: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
12: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
13: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
14: Школа зовет?
15: RD Electronics отвечает суперценами.
14: 17 августа по 13 сентября.
15: Большая школьная распродажа.
14: Смартфон Samsung Galaxy A16
15: всего 99 евро.
14: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
15: Все для школы по суперценам.
14: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
15: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
16: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
17: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, OptiBet sporta bārs.
18: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
19: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
18: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 8:32 на часах, сегодня 28 августа, пятница. И тут вопросик подъехал. Хотели ли вы когда-нибудь заглянуть в настоящую тюрьму без риска там остаться? В Елгове такая возможность скоро появится. Уже с сентября там начнут проводить регулярные экскурсии по территории закрытой Елговской тюрьмы, одной из старейших в Латвии. Посетителям покажут исторические корпуса, расскажут, как менялась тюрьма за последние 100 с лишним лет, а экскурсию вместе с гидом будет проводить бывший сотрудник учреждения. Если интерес окажется высоким, туры обещают сделать еще чаще. Кстати, бывшей тюрьмой уже заинтересовались кинематографисты. Помещение планируют сдавать для съемок фильмов. Так что совсем скоро это место может стать не только туристическим объектом, но и декорацией в кино. Такие вот пироги.
2: Я бы предложил разнообразить экскурсии, брать в качестве гида не только бывшего работника.
1: Но и, так сказать, жильца.
2: Да, постояльца.
1: Постояльца.
2: Вот. Там байки, наверное, тоже могут рассказать люди.
1: Еще какие. Ну а впереди Smokey, I'll meet you at midnight.

0: Текст песни переносит слушателя на улицу Елисейские поля в Париже. Главный герой по имени Жан-Клод сидит в кафе, наблюдает за прохожими и ждет свою любовь. Сюжетный повествовательный стиль сделал песню похожей на короткометражный фильм. А впереди Алексей Павленко с новостями и прогноз погоды. Слушаем.
1: Доброе утро. Медучреждения Латвии обяжут передавать данные о здоровье пациентов в единую систему. Отдельный выходной для родителей первоклассников 1 сентября не предусмотрен. В старших классах рижских школ в новом учебном году будет почти на 300 учеников больше. Более 2000 жителей Риги требуют восстановить автобусное сообщение между Дарзани и центром города. После кибератаки на ДВДД бесплатно заменить регистрационные номера пока нельзя. 7 сентября в Риге ограничат движение на улице Вальдемара. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
3: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-22.
3: В столице Латвии облачность увеличится. Без осадков. Днем плюс 24.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
4: Jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadelles C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SIRWORDS punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana, citadele tiešām mana.

0: 8.42 на часах, и поговорим о новостях культуры. Дело в том, что в старом городе, в Старой Риге, открывается новое культурное пространство, которое называется Ирга.
1: Ирга?
0: Ну, как бы Рига.
1: А, Рига, но Ирга.
0: Но Ирга, но да. Не просто так, это игра букв, игра слов. Ирга в переводе с ливского означает «начало». Открытие этого нового культурного пространства Ирга состоится завтра, 29 августа, на Мазаяунелла 5 с 11 утра и до глубокой ночи будет греметь грандиозный праздник. Что ж там такое открывается? А это пространство, которое станет мостом между вековыми ремеслами, ливским наследием и современными технологиями. Соответственно, что ждет гостей праздника? А ждут творческие мастерские, выставка масок, интерактивная экспозиция, где можно будет все пощупать, попробовать и пообщаться с мастерами. Для любителей шоу, пожалуйста, в 8 вечера стартует мощное ритуальное представление с хореографией. Будет изображаться символическое возрождение мирового дерева. Ну, а, конечно же, ближе к темноте, ближе к вечеру, а к 11 часам, например, выступление музыкантов, постфолк-групп и так далее и тому подобное. Так что, уважаемые рижане, гости столицы, возьмите, что называется, на карандаш. На заметку, зарубите себе на носу. Да, завтра вот такое мероприятие. Ирга, старый город, Мазаяунелла 5. Я обращу внимание, 100% схожу, посмотрю. Это же любопытно, что-то новое открывается. Это всегда хорошо, это всегда
1: я
0: здорово.
1: Вот завтра, к сожалению, сходить не смогу. А
0: я
1: вот
0: тебе расскажу.
1: Немножко завидую.
0: Может,
1: понедельник я тебе не расскажешь.
0: Всякие буду тебе оттуда фотки слать.
1: Хорошо. А я предлагаю, пока мы планируем это завтрашнее мероприятие, послушать Queen. Но, правда, через небольшую паузу. Будет песня «I want to break free». Утренний
2: экспресс. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
4: Svieži i svieži, jarki i jarki, ziedi un ziedi! Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зиеды и Унзиеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой «Зиеды и Унзиеды.лв».
5: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
6: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakānces darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
12: Привет, коллеги!
11: Любимая, привет! Я тут подумал!
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
13: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
14: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Спортланд, эси пирмайс.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV?
1: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
0: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Все медицинские учреждения будут обязаны передавать данные о здоровье пациентов в единую систему медицинской информации. Минздрав считает, что полноценные данные необходимы для качественного медицинского обслуживания. В то же время представители отрасли опасаются, что новые требования могут чрезмерно ограничить право пациентов на конфиденциальность медицинской информации. Для многих родителей 1 сентября – важный день, особенно если ребенок впервые идет в школу. Однако отдельный выходной в День знаний законом не предусмотрен. При этом родители могут воспользоваться другими предусмотренными законом возможностями, чтобы взять день отдыха. В новом учебном году в старших классах рижских школ будут учиться почти на 300 учеников больше, чем годом ранее, сообщил вице-мэр Риги Вилнес Тирсис. По его словам, рост числа учащихся связан не только с желанием молодежи учиться в столице, но и с высоким качеством образования в рижских школах. Рижская дума рассмотрит инициативу жителей Дарзани о восстановлении прямого автобусного сообщения между микрорайоном и центром города. Петицию на портале Manabals.lv подписали почти 2200 человек. Инициатива передана на рассмотрение Департаменту внешнего пространства и мобильности. После масштабной кибератаки на систему ДБДД жители интересуются, смогут ли бесплатно заменить регистрационные номера автомобилей, если их данные оказались у злоумышленников. Однако пока для такой замены нет предусмотренных законом оснований. В Риге с 7 сентября на улице Валдемара начнутся ремонтные работы, из-за которых движение на нескольких участках будет ограничено. Водителям, которые регулярно пользуются этой улицей, следует учитывать возможные затруднения. Завершить работы планируется примерно за 2 недели.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
8: Сегодня в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
9: прогноз погоды
10: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
11: Доброе утро всем, кто сейчас в дороге, в офисе, дома или где-нибудь между делами. 9 часов на часах, а значит, впереди еще целый час нашей утренней кампании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире.

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин.
2: Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
3: Что ж, на часах 9 часов 10 минут, и надо вам признаться в том, что магия не всегда спасает от драмы. Тому примером ганский колдун, который впал в кому из-за измены любимой. Он, колдун, живет в Гане, в городе Секонди, зовут его Па-Дого. Он взял на лечение медсестру с нервным срывом после предательства парня. Душевную травму маг успешно исцелил, а заодно сам без памяти влюбился в пациентку, ну такое случается. Девушка ответила взаимностью, это важно, потому что спустя время... Долго вооружившись цветами, букетом роскошный взял, он пошел к возлюбленной, но дверь ему не открыли. Тогда он заглянул в окно, и тут чародей увидел страшное. Его девушка миловалась с тем самым бывшим, из-за которого когда-то и попала к нему на прием. Увидев эту измену, колдун от шока воскликнул: «О, боже, мне конец!» и рухнул без чувств. В итоге беднягу увезли в больницу, где он до сих пор лежит в коме. Какой вывод? Против разбитого сердца бессильны даже самые мощные любовные привороты и чары, поэтому любите друг друга, любите и будьте взаимосчастливы. А мы же продолжаем наш эфир.
4: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
5: 9 часов 12 минут.
4: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: Гутницас. Ир. Пилцпалвас. Ир. Пеналис. Ир. Сома готова? Гандрыз. Но 25 лиц 31 августам Пейкалус Максима. Школас Пречу Гада Тиргус. Ратлайдаем лиц под 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Это был настоящий ад. Как пилоты работали в ночь шторма.
2: Последняя пятница августа будет теплой и без осадков.
1: Что на самом деле в 72-часовой сумке государства?
2: Маленькая экономика – большой выбор. Стоит ли Исландии обменять крону на евро?
1: Железную дорогу в Даугавпилсе ждут перемены. Быстрее до Риги и маршруты до Таллина и Варшавы.
2: Волейболистки сборной Латвии завершили чемпионат Европы победой над Венгрией.
1: Рига впервые сыграет в основном этапе Еврокубков.
2: В Риге на балконе шестиэтажного дома горела баня.
1: На месте бывшего Sky в Риге появится новый магазин.
2: Звезда футбола сделала неожиданный карьерный шаг.
1: Опубликован новый рейтинг партий в Латвии. Кто лидирует?
2: Минимальная зарплата в странах ЕС. На каком месте находится Латвия?
1: Премьер предлагает ввести внутренний роуминг в Латвии. Как это будет работать?
2: Утром в пятницу в Латвии можно было наблюдать частичное лунное затмение. Об этом и многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 9:27, и расскажу-ка я вам о щемящем чувстве одиночества. Дело в том, что премьер-министр Японии Санаи Такаити призналась в соцсети X, что после дезинфекции в ее резиденции почувствовала глубокую грусть и одиночество. А все потому, что службы вытравили таракана, с которым она успела подружиться. Такаити категорически отказывалась прихлопнуть усатого соседа тапком или каблуком, потому что с детства зачитывалась мангой «Жар-птица» и уверовала в реинкарнацию, и честно ждала, что таракан – чья-то переродившаяся душа, которая вот-вот съедет сама. Но идиллию нарушил секретарь, который, воскликнув «Это не гигиенично!», решительно залила резиденцию дихлофосом. В итоге Такаити, которая стала премьером в октябре 2025 года и была известна тем, и она продолжает быть известна тем, что спит буквально по 2 часа в сутки с девизом «работать, работать, еще раз работать», осталась совсем одна. И вот какой вывод напрашивается, друзья, когда работаешь на пределе возможностей в пустой резиденции, огромной резиденции. Даже случайный таракан начинает казаться идеальным слушателем и близким другом. Упасите нас, святые угодники, от такого одиночества и такого трудоголизма. Помним, что сегодня пятница, чтим пятницу-освободительницу от трудов наших тяжких и слушаем музыку, потому что впереди Владимир Кузьмин, королева красоты.

0: Доброе утро. Латвия занимает предпоследнее место в ЕС по размеру минимальной зарплаты. Для улучшения мобильной связи в Латвии предлагают ввести внутренний роуминг. После отказа в строительстве ветропарка Латвии предрекли потерю инвестиций и судебные споры. Автобусные перевозчики требуют от правительства решений до сентября. Клиенты ДБДД могут узнать, какие их данные были похищены. 1 сентября общественный транспорт в Риге будет бесплатным. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии облачность увеличится. Без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду.
3: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-22.
2: В столице Латвии облачность увеличится. Без осадков. Днем плюс 24.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Овны, сегодня вами овладеет легкое безумие, которое, вопреки распространенному мнению, нисколько не приблизит вас к заветной цели. Так что, если не хотите, чтобы день пропал даром, постарайтесь свои порывы обуздать.
1: Тельцы, сегодня страсть к познанию мира может завести вас слишком далеко. Именно в такие дни делаются потрясающие открытия, о которых потом жалеет все человечество.
0: Близнецы, сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить. Что вы сегодня и сделаете? Удачи!
1: Раки, нынче звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и не сегодня-завтра кто-то будет также пахать на вас.
0: Львы, сегодня вам стоит обратить максимальное внимание на установление и поддержание всевозможных контактов. Не расстраивайтесь, если весь день уйдет на переписку или телефонные разговоры. Это принесет пользу в будущем.
1: Девы, сегодня вы будете несколько легковерны. Впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
0: Весы, страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.
1: Скорпионы, умеренность – вот то качество, которое принесет вам сегодня наибольшую пользу. Маленький, но элегантный жест позволит вам заслужить репутацию, достойную Мэри Поппинс. Если кто не знает, это полное совершенство.
0: Стрельцы, обращайте сегодня поменьше внимания на то, что люди говорят, и побольше на то, что они делают. Намеренно или нет, вас могут ввести в заблуждение. Жестами же солгать труднее.
1: Козероги, сегодня вы не будете особенно ранимы, а поэтому сможете без потерь воспринять суровую прозу жизни. Только не пересказывайте никому, предварительно не уверившись в устойчивости слушателя.
0: Водолеи, сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать, проявить следует.
1: Рыбы, сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном, ничего не делании.
2: Гороскоп.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV!
1: Reklama. Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Ты только посмотри, все по парам заходят.
6: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
7: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
8: Только в МК Латвии. Минблаг хочет восстановить трудовой стаж, потерянный жителями в 90-е. Читайте, чья пенсия может вырасти на 100 евро в месяц и больше. Когда в Латвии появятся новые методы лечения и ранней диагностики онкологии? Хорошие новости от профессора Марцеса Лей. Власти Риги начинают борьбу с испанским слизнем. Читайте, куда сообщать о зараженных районах и какие меры принимаются прямо сейчас. МК Латвия с приложением здоровья уже в продаже по всей стране.
9: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl Plus евро 39. Кофейные зерна Lavazza 1 килограмм 19,99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
10: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
11: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
12: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
13: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
0: V Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
14: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!

0: На часах 9:49, и мы продолжаем пятничные новости о том, что не стоит перерабатывать. Впереди, в конце концов, последний летний уикенд. В общем, как дело было? В Ханчжоу, в Китае, начальник одной финансовой компании решил оригинально, как ему показалось, замотивировать подчиненных на невыполнение нормы по звонкам 200 в день, и одну из девушек поставили ультиматум.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс. Ретро-ФМ.
1: 9:58. Что ж, друзья, самое время прощаться, потому что утренний экспресс прибывает на конечную станцию. И мы с Еленой Расухиной прощаемся с вами. Впереди у нас у всех 2 дня, чтобы успеть надышаться этим теплым воздухом, проводить самый красивый закат августа и просто никуда не спешить. И пусть эти выходные пройдут рядом с теми, кто вам по-настоящему дорог, и оставят в сердце самые согревающие воспоминания на всю предстоящую осень. Ну, а наш эфир, конечно же, продолжается. Впереди и Катя, и Эдмунд. Пока, до понедельника. Услышимся в 6:00 утра. До свидания, всего хорошего.
2: Реклама. Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.

0: 10% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В июле минимальная зарплата была установлена в 22 из 27 стран ЕС. Латвия с минимальной зарплатой в 780 евро до уплаты налогов занимает второе место с конца, опережая только Болгарию, где минимальная зарплата составляет 620 евро, сообщает Евростат. Три года назад Латвия опережала три страны ЕС. С учетом покупательной способности Латвия также занимает предпоследнее место, опережая Эстонию. Для улучшения покрытия мобильной связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В этом случае, если сеть одного оператора в определенном месте недоступна, телефон при необходимости сможет подключиться к сети другого оператора. Правительство Латвии отказало в реализации проекта ветропарка, несмотря на положительное заключение об оценке воздействия на окружающую среду и многолетние согласования. Латвийский альянс возобновляемой энергетики предупреждает, что такое решение может отпугнуть инвесторов, привести к судебным спорам и еще больше замедлить развитие ветроэнергетики в стране. Региональные автобусные перевозчики предупреждают о серьезных проблемах с финансированием и требуют от правительства принять решение уже в ближайшее время. Если конкретных решений до сентября не будет, во второй половине месяца отрасль может провести акцию протеста. Клиенты ДБДД, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут узнать, какая именно информация оказалась в распоряжении злоумышленников. Для этого необходимо авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e.csdd.lv. Во вторник, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями Ригас Сатексме. Покупать или регистрировать билет в этот день не потребуется. Решение принято, чтобы облегчить передвижение жителей и гостей столицы в начале учебного года.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
4: Сегодня в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 20-24 градуса.
2: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезибус программа.
3: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе...
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadelas C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadela LV. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии облачность увеличится без осадков. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-23 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-22. В Риге сегодня облачность увеличится без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитней и полидзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Практичная детская одежда для дождливой погоды в магазинах Lidl. С четверга. Детский комбинезон 12 евро. Резиновые сапоги для детей 8 евро. И детский комбинезон 9 евро. Lidl стоит того.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
9: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
10: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
11: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance,

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 12:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Бутницас. Ир. Пилцпалвас. Ир. Пеналис. Ир. Сома готова? Гандрис. Но 25 лиц 31 августам Пейкалус Максима Сколас Пречу Гада Тиргус Ратлайдем лиц под 60%. Канцелējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksima.

0: Strādājat arvien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Albertā Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Внимание! Украдены личные данные всех автовладельцев страны. Читайте, смогут ли мошенники забрать ваши деньги и машину или оформить на вас кредит. Рижанина по ошибке признали мертвым и лишили всех прав. Узнайте, почему такое случилось и как защитить себя. Может ли гражданин России унаследовать квартиру в Латвии? Разбираемся вместе с правозащитником. Счетчик электричества месяцами врет. У нас полная инструкция от специалиста. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум. Ни о чем не думайте.
5: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще.
4: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
0: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltika data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltika data LV!
6: Teicu veiksmei, veiksmei, veiksmei!
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
8: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 90.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.
2: Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Школа зовет?
5: РД Электроникс отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
6: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
7: Привет, коллеги!
8: Любимая, привет! Я тут подумал...
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
10: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
11: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В июле минимальная зарплата была установлена в 22 из 27 стран ЕС. Латвия с минимальной зарплатой в 780 евро до уплаты налогов занимает второе место с конца, опережая только Болгарию, где минимальная зарплата составляет 620 евро, сообщает Евростат. 3 года назад Латвия опережала 3 страны ЕС. С учетом покупательной способности Латвия также занимает предпоследнее место, опережая Эстонию. Для улучшения покрытия мобильной связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В этом случае, если сеть одного оператора в определенном месте недоступна, телефон при необходимости сможет подключиться к сети другого оператора. Правительство Латвии отказало в реализации проекта ветропарка, несмотря на положительное заключение об оценке воздействия на окружающую среду и многолетние согласования. Латвийский альянс возобновляемой энергетики предупреждает, что такое решение может отпугнуть инвесторов, привести к судебным спорам и еще больше замедлить развитие ветроэнергетики в стране. Региональные автобусные перевозчики предупреждают о серьезных проблемах с финансированием и требуют от правительства принять решение уже в ближайшее время. Если конкретных решений до сентября не будет, во второй половине месяца отрасль может провести акцию протеста. Клиенты ДБДД, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут узнать, какая именно информация оказалась в распоряжении злоумышленников. Для этого необходимо авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e.csdd.lv. Во вторник, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями Ригас Сатексме. Покупать или регистрировать билет в этот день не потребуется. Решение принято, чтобы

0: Чтобы облегчить передвижение жителей и гостей столицы в начале учебного года.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
0: Завтра в Латвии облачность увеличится во второй половине дня, начиная с юго-запада во многих районах пройдут дожди. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 15 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов. А днем плюс 23.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 1 час 15 минут.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. А вы знали, что даже в лютый зимний мороз под слоем промерзшей земли скрывается тепло, которое можно использовать для обогрева дома? Современные тепловые насосы способны аккумулировать эту энергию и поставлять ее в помещение. Летом же происходит обратный процесс, и тепловые насосы охлаждают нагретые комнаты. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
2: Реклама.
3: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
4: Школа зовет?
5: РД Электроникс отвечает суперценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по суперценам.
4: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menes Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV.
9: Ко дарить и тевер бриви лидзекли? Ты вари мерить палайс науду вея. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
11: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Reklama. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā. Tualetes papīrs Rimi 40 ruļļi 6,59 €. Armands Rimi karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami 3,29 €. Rimi.
2: Представляешь? Вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
6: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
1: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up LV.
9: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
11: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
12: Утренний экспресс.
11: В эфире новости недвижимости. Гранитные столешницы, камины,

0: современная кухня, гараж на 3 автомобиля, патио и школа по соседству. Ты спросишь, в чем подвох?
1: В чем подвох?
0: В том, что раньше там была тюрьма. В Огайо выставлен на продажу дом. Отлично сохранились 6 оригинальных камер с бетонными полами и аутентичными деревянными лавками. Так что надоедливых гостей или родственников можно куда...
1: Размещать, так
2: сказать. Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем замечательного продолжения этой пятницы. Меня зовут Катя Ерофеева. И в эфире Retro FM Латвия программа по заявкам «Привет в обед». Здесь передаем ваши послания на всю страну. Оставайтесь с нами. Начинаем через пару мгновений.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Ирина Карпова из Риги. Сегодня вас поздравляют с днем рождения ваши коллеги. Принимайте сердечные пожелания успехов в работе и во всем, к чему прикасаетесь. Крепкого вам здоровья и исполнения желаний. Подпись «Коллеги». С днем рождения, Ирина!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: И все начинается сначала. Участникам 220 LV плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Svieži i svieži, jarki i jarki, ziedi un ziedi. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
4: Зем-зем цены в Мего. Вареная колбаса мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мего.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevuma nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
1: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Николая Пронина из Елговы от супруги Надежды и сына Алексея. Николай, принимайте поздравления с юбилеем и пожелания долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья и прекрасного настроения. С днем рождения вас, Николай, и поздравления от супруги Надежды и сына Алексея.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Продолжаем дневной эфир и к этому моменту оставляем позади ваши заявки в программе «Привет в обед». Присылайте новые. Адрес для ваших посланий – retrofm.lv. Ну а теперь буду прощаться до понедельника. С вами была Катя Ерофеева. Всем красивых летних выходных и пока-пока!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Nordkārt sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает супер ценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по супер ценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
5: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
6: Tas ir kaut kāds burju triks?
5: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
6: Interesanti. Pastāsti vairāk.
5: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
6: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
5: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полезибес программа ЛКПП ЛВ.
10: Завтра в Латвии облачность увеличится. Во второй половине дня, начиная с юго-запада, во многих районах пройдут дожди. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 15 метров в секунду. В Лепое-Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов. А днем плюс 23.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезибес программа ЛКПП ЛВ.
8: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
8: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Hei! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
2: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
1: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
3: Back to school! Līdz 30. septembrim visos Baltic Data veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsliem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltic Data LV!
4: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido – клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lido – за то, что настоящее.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrekls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon – tavs ritms, tavas uzvaras.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV – эксперты своего дела.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
1: А в Бразилии вопиющий случай произошел. Он прилетел на школьный футбольный матч Ара. Причем такой синий-желтый. Да?
2: Да,
1: попугай, большой попугай. Он был недоволен игрой ребят, мальчишек. И он стал на них нападать. А судья приостановил матч и дал свисток для продолжения тогда, когда попугай решил, что достаточно высказал свое отношение к происходящей игре и улетел обратно себе куда-то в фавелы.
3: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
2: Утренний экспресс.
4: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись.
6: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Pārnēm portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesaki rodien cvmarket.lv.
3: Школа зовет?
4: РД Электроникс отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс. РД
5: Электроникс. Flow up!
6: Flow up!
5: Flow up!
6: Flow up!
7: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV! Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Участвуй в большой лотерее Mega. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Skoda Octavia от Green Motors. Mega LV.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В июле минимальная зарплата была установлена в 22 из 27 стран ЕС. Латвия с минимальной зарплатой в 780 евро до уплаты налогов занимает второе место с конца, опережая только Болгарию, где минимальная зарплата составляет 620 евро, сообщает Евростат. 3 года назад Латвия опережала 3 страны ЕС. С учетом покупательной способности Латвия также занимает предпоследнее место, опережая Эстонию. Для улучшения покрытия мобильной связи в Латвии необходимо ввести внутренний роуминг между операторами, считает премьер-министр Андрис Кулбергс. В этом случае, если сеть одного оператора в определенном месте недоступна, телефон при необходимости сможет подключиться к сети другого оператора. Правительство Латвии отказало в реализации проекта ветропарка, несмотря на положительное заключение об оценке воздействия на окружающую среду и многолетние согласования. Латвийский альянс возобновляемой энергетики предупреждает, что такое решение может отпугнуть инвесторов, привести к судебным спорам и еще больше замедлить развитие ветроэнергетики в стране. Региональные автобусные перевозчики предупреждают о серьезных проблемах с финансированием и требуют от правительства принять решение уже в ближайшее время. Если конкретных решений до сентября не будет, во второй половине месяца отрасль может провести акцию протеста. Клиенты ДБДД, чьи персональные данные были затронуты кибератакой, теперь могут узнать, какая именно информация оказалась в распоряжении злоумышленников. Для этого необходимо авторизоваться в своем профиле на портале электронных услуг e.csdd.lv. Во вторник, 1 сентября, все пассажиры смогут бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями Ригас Сатексме. Покупать или регистрировать билет в этот день не потребуется. Решение принято, чтобы облегчить передвижение жителей и гостей столицы в начале учебного года.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью без программы.
10: Завтра в Латвии облачность увеличится во второй половине дня, начиная с юго-запада во многих районах пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 15 метров в секунду. В Лепое, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов.

0: градусов в Даугавпилсе разыкное краслове плюс 19-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов, а днем плюс 23.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной без программы.
2: Привет всей честной компании, это Эдмунд Кашевский. Давайте до 19.00 будем вместе делать Retro FM Латвия.

0: вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 16 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2,99 €. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Студии Эдмунд Кашевский.
4: Итак, леди и джентльмены, я вас поздравляю. Пятница! Хо-хо-хо. Ну что, лично у меня после 19 уже наступит такой явно выраженный уикенд. Надеюсь, у вас также. Давайте проведем эти три часа вместе.

0: променад.
1: Вечерний променад, вечерний променад, вечерний променад.
0: На Ретро FM Латвия.
2: Ну, знаете, под занавес недели, как говорится, ни о чем серьезном говорить и думать вообще не хочется. Ну, сами понимаете, что в пятницу, как говорил кто-то из умных, тело вроде как еще присутствует на работе, а все мысли и все мечты уже где-то там давно за пределами офиса. На, кстати, сегодня день мечты, американцы отмечают. Мечты, мечты, где ваша сладость? Кто это сказал? Вот не помню. Да, но красиво сказано. Мечты, мечты, где ваша сладость? Да, но что из такого, ну, скажем так, общедоступного и понятного? Сегодня день надутых губ. Сейчас женщинам не понравится, что я скажу, но, знаете, это мое личное мнение. Мне кажется, дамы, что вот надувать губы – это... Вот даже литературно не могу выразиться. Ну, полный козец, скажем так, в моем понимании. Не уродуйте себя, я вас прошу, потому что, ну, не надо, это, ну, не надо, ну, я вас прошу, да. Мое личное мнение, что это абсолютно не красит женщину, а скорее наоборот, делает ее... ну, такой, похоже на надувную куклу. Вот, еще раз говорю, подчеркиваю, это мое личное мнение. Имею же я право иметь свое личное мнение. Иначе зачем я вообще нужен тут такой? А поэтому день надувных губ, да, ну, ничего не поделаешь. Что написано, как говорится, пером не вырубишь топором. А что у нас с надутыми губами по прескуранту? А, вот у нас Натали есть как раз. Про то, что ветер с моря дул и губы мне надул. Ну, как-то так, да. Еще раз говорю, девушки, не делайте себе надувные губы. Я вас прошу, мужикам это не нравится.

0: 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены. Предложение действительно. Для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Свежие и свежие. Яркие и яркие. Зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроне 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparts Rade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparts Rade LV.
7: Предложение супервыходных в Lidl с 29 августа. Сливы 1 килограмм 79 центов. На избранный ассортимент кормов для животных Кашида с купоном Lidl Plus скидка 30%. И конфеты Рафаэлло 150 грамм 2,45. Lidl стоит того.
8: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
9: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ плюс. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Plāno ģimenes priju dienas? Tiekamies čerī ģimenes dienā. Aizraujošas aktivitātes bērniem, autotesta braucieni un kārdi pārsteigumi ikvienam. 29. augustā no pulksten 11. Čerī Ves Select.
12: Tiekamies čerī. Būs forši!
13: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриша Юми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Вечерний променад. Вечерний променад.
15: Вечерний променад. На Ретро ФМ Латвия.
16: Hey, cool cats, you're tuned in to Analog Nostalgia.

0: Вы слушаете «Вечерний променад».
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну, разогнался я, да? Еще рано, еще только 16:33. Потом будем рок-н-роллить и бугить, и вообще танцевать до упаду. Как-никак, пятница, вечер к этому, что называется, нас призывает. Ну, а что у нас сегодня? Ух ты, заявка пришла. Ну, ладно, и по части итальянского цеха сегодня будет у нас посещение. А на 244-244-14 прилетела заявка, которую я попытаюсь до конца часа исполнить. Попытаюсь, если получится, если нет, в начале следующего часа. Договорились? Да? Спасибо. Ну, как я уже говорил, потихоньку. Не будем торопить время и события. Потихоньку.

В тему надутых губ и то, что я говорил, что не надо себя специально уродовать, что мужчинам это не всегда нравится. Игорь прислал. Вот смотришь, например, старые клипы Абба. Две девушки в юбках ниже колена, два мужика в костюмах, один за роялем, другой с гитарой, и просто поют. Ни грудь показывают, ни задницы трясут, просто поют. Но песню помнят поколения. Где же мы, блин, не туда свернули? Ну вот уж Игорь скрупулезно подмечено. Где-то мы не туда свернули, можно так сказать. А с другой стороны, можно сказать, ну, поменялись, так сказать, приоритеты. Как женщина должна выглядеть на сцене? Ну, как я уже говорил, надутые губы оставим в стороне. А вот все остальное вами упомянутое выше, как бы это так по-литературнее сказать? Ну, как говорится, реклама — двигатель торговли. Вот.

Тут и полемика развернулась на 244-244-14 по поводу и надутых губ, и женского вида, на, как женщина выглядит на сцене внешнего вида. И вот тут даже одна дама, наша радиослушательница, говорит, что этот человек, который написал про Аббу и про то, что никто ничего не показывал и не крутил задницей, наверное, уже пожилой совершенно. Знаете, тут можно вспомнить Жванецкого, который говорил про возраст. Если жизнь после 50 вас не устраивает, примите еще 50. Да, и берите, не берите от жизни все. Не надо, вдруг не донесете. А когда пойдете исповедоваться, то берите валидол, вдруг батюшку прихватит от вашего рассказа. И вообще, относитесь к себе с любовью, а к всему остальному с юмором. Да, это хорошая цитата от великого Жванецкого. Но, честно говоря, должен посыпать голову пеплом и признаться, что вчера прошляпил, ведь вчера был день рождения Фейн Георгиевны Раневской. Ну, мы все знаем, что Раневская — это ее псевдоним. Взяла она его, видно, под влиянием и под впечатлением «Вишневого сада». Но эта гениальная актриса, кстати, самая цитируемая была в 20 веке. И говорите про женскую силу, например. «Женщина – это не слабый пол. Слабый пол – это гнилые доски». Вот, черт подери, вот точно, ну вот точно, абсолютно точно. Ну а вторая ее цитата про женскую логику, она как нельзя тоже характеризует ее и ум, и ее иронию, и ее отношение к этому. Женская логика – это логика, которая не поддается мужскому анализу. Ну и причем это Раневская подавала, скорее всего, с фирменной ухмылкой. Так что мужики после таких слов умывались и уже больше ничего не говорили про женскую логику. Да, великая была актриса, великая была женщина. Ну, а напоследок могу вспомнить еще одну цитату, чтобы так красиво завершить эту тему, от тоже от Раневской. «Жалость раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить».

0: Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: И Эдмунд Кашевский в ожидании Алексея Павленко замер и ждет прогноза погоды на выходные. Надеемся хорошего. Так что дебаз, реклама и Алексея Павленко с ворохом свежих новостей. И надеемся с хорошим прогнозом погоды.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
4: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
6: Nordkart, mana izvēle. Nordkart.
7: Kad ieceres kļūst lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
9: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
12: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
13: Утренний экспресс.
12: В эфире новости недвижимости.
13: Mm-hmm.
12: Гранитные столешницы, камины, современная кухня, гараж на 3 автомобиля, патио и школа по соседству. Ты спросишь, в чем подвох?
13: В чем подвох?
12: В том, что раньше там была тюрьма. В Огайо выставлен на продажу дом. Отлично сохранились 6 оригинальных камер с бетонными полами и аутентичными деревянными лавками. Так что надоедливых гостей или родственников можно куда...
13: Размещать, так сказать. Куда.
12: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
13: Утренний экспресс.
14: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
15: Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзивс программа». Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитом.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.
2: Более серьезная ситуация остается в Айскраукальском и Якопилском краях. Если при восстановительных работах не возникнет новых проблем, электроснабжение всех клиентов может быть восстановлено уже сегодня. Из-за повышенного микробиологического загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться в Даугаве на Типсальском и Румбульском пляжах в Риге, а также на пляже в Сигулде в Гауе. Запрет также действует на пляжах Луцавсалы и Луцавсальского залива в Риге, на пляже Мартинсала у Венты в Кулдыге, на Салдусском озере и на морском пляже в Салацкриве. В ближайший понедельник в половине седьмого вечера в Золотуде на улице Преданес 20А откроют сад памяти, посвященный трагедии 21 ноября 2013 года. Первоначально на проект было выделено почти 2 миллиона евро. Позже из бюджета Рижского самоуправления дополнительно направили еще 11 тысяч евро. Руководство Рижской думы отчиталось о готовности школы детских садов к новому учебному году. В этом году на ремонт учебных заведений направили 23 миллиона евро. Рижским учителям обеспечена зарплата не ниже, чем у коллег в пригородных школах. При этом в старших классах стало больше учеников. Однако в отдельных школах по-прежнему не хватает учителей. Из-за демографического спада продолжится оптимизация сети детских садов. Из реконструкции светофорного объекта до 25 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас. В отдельных местах также будет ограничено движение пешеходов.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
2: Завтра в Латвии облачность увеличится во второй половине дня, начиная с юго-запада во многих районах пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 15 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разакне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра облачность увеличится без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов. А днем плюс 23.
3: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
4: Ну, здравствуйте еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе делаем Ретро FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5 часов 15 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadeles C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SIRWORDS punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana Citadele. Tiešām mana.
3: Да, люди добрые, сейчас будет, прилетела еще одна заявка, и сейчас будет анонс. Заявка от наших постоянных радиослушателей, а так называемой компании банщиков. Но они просили после 18 сразу это дело исполнить, поэтому да. А вот то, что прилетело в прошлом часу, сейчас мы это попробуем сварганить. Да, так что все идет по плану, все под контролем, не надо волноваться.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Reklama. Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņu kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
2: Flow up!
3: Flow up!
2: Flow up!
3: Flow up!
4: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up, LV.
5: Реклама сайтницкая здоровье свайцея.
6: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
8: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
9: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Я пью до дна за тех, кто в море.
11: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
11: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
11: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
12: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildumaksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
13: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего ЛВ.
14: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек L'Occitane, содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов L'Occitane – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
15: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
16: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Светлый виноград без косточек 500 грамм с Lidl плюс евро 39. Кофейные зерна Lavazza 1 килограмм 19,99. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
17: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
18: Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте. Хотелось бы от нашего дружного коллектива друзей поздравить Николая с днем рождения. Пожелать ему самых-самых, что ни на есть, лучших успехов во всех начинаниях, здоровья и любви. Много восклицательных знаков стоит вот в этом послании после этого слова. Так, далее читаем. Николай, мы знаем, что ты очень любишь коллектив «Машина времени». Уважаемые Ретро-ФМ, а нельзя ли было бы Николаю посвятить «Шанхай блюз»? Вопросительный знак. С уважением, группа друзей Николая. Ну что ж, группа друзей Николая, я нажимаю на кнопочку. Да будет так.
19: Давный

0: на Retro FM Latvia.
1: Вау, дамы и господа, Райан Перес, Дольче Вита. А не заглянуть ли нам ко мне в итальянский цех, а после данного музыкального произведения и рекламы? Какую-нибудь хорошую мелодичную итальянскую песню послушаем.

0: Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. А вы знали, что тепловых насосов в мире продается больше, чем традиционных отопительных котлов? Это давно уже не технология будущего. В Европе это стало новым стандартом для эффективного и экологичного обогрева дома. Главное – правильно подходить к индивидуальному выбору подходящего теплового насоса. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum Suknis LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltum Suknis LV – эксперты своего дела.
1: Да здравствует пятница, да здравствует пятничное хулиганское настроение. Хотелось бы посмотреть, как сейчас в студию войдет под эту мелодию Алексей Павленко. Не, ну я, конечно, понимаю, что он не Ким Бессинджер, и вряд ли у него получится ее переплюнуть, но, как говорится, давайте поживем, увидим. Итак, Джо Кокер, реклама и Павленко. Как он войдет, интересно, а?

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Laimē sapņu ceļojumu. Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Лотерея сатляюс номерс 9106.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Veikalā Podium – fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium – tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
7: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
8: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от XEPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего LV.
9: Storen Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
10: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
11: Привет, коллеги!
10: Любимая, привет! Я тут подумал!
11: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
12: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
14: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Консульский департамент МИД обобщил информацию о 39 туристах из Латвии, которые находятся в Непале. Данные получены от родственников, друзей и из других источников. 34 человека находятся в составе двух туристических групп. Родственники сообщили о 28 людях, с которыми после катастрофы не удалось установить связь. Спустя 5 дней после бури перебои с электроснабжением в Латвии сохраняются примерно у 2500 клиентов, сообщает Saddle Stickles. Наиболее серьезная ситуация остается в Айскраукальском и Якопилском краях. Если при восстановительных работах не возникнет новых проблем, электроснабжение всех клиентов может быть восстановлено уже сегодня. Из-за повышенного микробиологического загрязнения...
15: Like sagt, kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursumām 20% atlaide. Sportland.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Не ниже, чем у коллег в пригородных школах. При этом в старших классах стало больше учеников. Однако в отдельных школах по-прежнему не хватает учителей. Из-за демографического спада продолжится оптимизация сети детских садов. Из реконструкции светофорного объекта до 25 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке набережной 11 ноября, улиц Экспорта и Муйтас. В отдельных местах также будет ограничено движение пешеходов.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной программы.
2: Завтра в Латвии облачность увеличится. Во второй половине дня, начиная с юго-запада, во многих районах пройдут дожди. Ветер южно-юго-восточный от 3 до 15 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе, температура воздуха завтра днем будет плюс 17-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 19-22. В Риге завтра облачность увеличится, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 13-14 градусов. А днем плюс 23.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной программы.
3: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. Напоминаю, до 19 мы вместе на Ретро-ФМ.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:16.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

Но в этом часу мне тоже никто не позволит сидеть на одном месте ровно, потому что и Филичита прилетела, ну и еще день рождения артиста нашего профильного надо отметить. Короче говоря, будет чем заняться.

0: аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее «Мего». До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую «Шкода Октавия» от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. «Мего ЛВ».
6: Каждое буднее утро на Retro FM.
7: Утренний экспресс.
6: А в Бразилии вопиющий случай произошел. Он прилетел на школьный футбольный матч Ара. Причем такой синий-желтый. Да?
7: Да,
6: попугай, большой попугай. Он был недоволен игрой ребят, мальчишек. И он стал на них нападать. А судья приостановил матч и дал свисток для продолжения тогда, когда попугай решил, что достаточно высказал свое отношение к происходящей игре и улетел обратно себе куда-то в фавелы.
8: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Retro FM.
7: Утренний экспресс.
9: Вместе с международной платежной компанией Декта.
10: Феличита на Retro FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
11: Здравствуй, любимое радио. Здравствуйте. Пишет вам ваши добрые, знакомые и постоянные слушатели коллектив любителей бани. Ха-ха-ха, привет-привет. Едем по известному вам маршруту, правильно вы догадались, в баню. Отлично, молодцы ребята. Ну и как вы думаете, какую бы мы хотели услышать композицию, песню по дороге, а? Для того, чтобы пар был хорошим и настроение также. Да, вы правильно догадались, месье ведущий, это «Абракадабра». Ну что ж, дорогие мои банщики, пятничная абракадабра, как говорится, для вас уже звучит с легким паром.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: 3 FM Латвия.
1: Ай, какой шикарный пятничный повод. Смотрите, вчера у нас был винный фестиваль в Португалии, а сегодня американцы предлагают отметить День красного вина. Никакая здесь нет реклама алкоголя, здесь есть праздник американский, День красного вина. А при чем тут и воздушный бумажный змей? Не знаю, как-то душа уже летит на выходные.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Внимание! Украдены личные данные всех автовладельцев страны. Читайте, смогут ли мошенники забрать ваши деньги и машину или оформить на вас кредит. Рижанина по ошибке признали мертвым и лишили всех прав. Узнайте, почему такое случилось и как защитить себя. Может ли гражданин России унаследовать квартиру в Латвии? Разбираемся вместе с правозащитником. Счетчик электричества месяцами врет. У нас полная инструкция от специалистов. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā MTECO. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
3: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
4: Школа зовет?
5: РД Электроникс отвечает супер ценами.
4: 17 августа по 13 сентября.
5: Большая школьная распродажа.
4: Смартфон Samsung Galaxy A16.
5: Всего 99 евро.
4: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
5: Все для школы по супер ценам.
4: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
5: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior – скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior – вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior – Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
9: Ко дарить, если тебе брīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro.

А вот и день рождения артиста, обещанный, анонсированный мной. Ну, я бы не сказал, что это артист на нашей, так сказать, ну, очень интенсивной ротации, но тем не менее, Айлин Регина Эдвардс сегодня отмечает свой день рождения. Ну, мы ее больше знаем, конечно, не так, как написано у нее в паспорте, а так, как она звучит, скажем так, на сцене, ее псевдоним сценический – Шаная Твейн. Вот. А в паспорте Айлин Регина Эдвардс. Родилась девушка 28 августа 1965 года. Ура! Поздравляем! Кто это? Канадская певица, одна из наиболее успешных современных исполнительниц, причем кантри и поп-музыки. Кульминацией музыкальной карьеры Твейн стал ее третий альбом «Come On Over», который вышел в 1997 году. Это был ее, так сказать, золотой билет к успеху. Но по некоторым данным, она является третьим самым продаваемым исполнителем и благодаря именно этому альбому всех времен, записанных женщиной. При этом он уже находится на седьмом месте в общем списке самых продаваемых альбомов в истории Канады. Но

А также Шаная является на настоящее время единственной исполнительницей в мире, награжденной 3 раза подряд бриллиантовыми альбомами. Ну что ж, бриллиантовая вы наша. Happy birthday to you от всей радиоаудитории Retro FM Latvia. Я надеюсь, вы ко мне присоединяетесь, дамы и господа, да?

0: Ростовский.
1: Ну, собственно говоря, все на этой неделе. Хороших вам выходных хочу пожелать. И услышимся в понедельник здесь, на Retro FM Латвия. Помните вот эту старую шутку про фотоаппарат? Это я сейчас к тому, что надо без фанатизма выходные отгулять, да? Когда-то я хорошо выглядел на фотографиях, но качество фотоаппаратов снижается с каждым годом. Я бы хотел это перефразировать и сказать, чтобы качество фотоаппаратов с каждыми выходными не ухудшалось. Еще раз, хороших вам выходных. Это был Эдмунд Кашевский. Bye-bye.

0: вечерні промінад.
1: Вечерні промінад.
0: Вечерні промінад. Вечерні промінад.
1: На Ретро FM Латвія.
2: Реклама.
3: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Включаем сниженную.

Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

и молчим не про то, и все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет.

Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя, ты небо.